0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Иногда идеальная смена складывается из мелочей. Вовремя подхватили, быстро среагировали, поддержали взглядом и шуткой. И вот уже все работает как единый механизм. Это и есть командная магия Ростикс, когда каждый на своем месте, но результат общий. Не забывай замечать такие моменты. Благодари коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через форму на сайте chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Наша амбиция — попасть на первое место среди всех территорий в городе Перми, не только по ОСАТу, но и по индексу счастья тоже, ну и, соответственно, скорости. Это прям, не знаю, самая наша главная цель.

Вставай 5. Мы на одной волне. Chicken FM. I went deaf on it.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
1: Космос — это синяки.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют. Сегодня среда. Значит, мы официально добрались до экватора. Понедельник уже где-то далеко, четверг машет рукой, ну а пятница постепенно появляется на горизонте. Ну а пока мы живем сегодняшним днем. Работаем, общаемся, помогаем друг другу и не забываем про самое главное – про настроение. Потому что даже самая обычная смена может стать классной, если рядом хорошие люди, а они как раз-таки вокруг вас.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Например, у нас есть бабушка плохо ходящая, которая к нам приходит. Мы всегда подносим ей ее заказ к столику. Если дети у нас приходят маленькие, в зависимости от возраста, то раскраски тоже предоставляем. Ну, как-то занимаем, чтобы родители немножко отдохнули и перекусили.
0: «Ростикс».

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу с сообщением от Марии, ресторан 43 Брест Экватор. Всем отличного дня на волнах нашего корпоративного радио. Особенный привет для человека, который знает толк в идеальной курочке. Мы передаем привет Марии Марчонок, менеджеру ресторана KFC в ТЦ «Экватор» в Бресте. Маша, пусть смена проходит легко. Гости улыбаются, а настроение будет на высоте. Спасибо за ваш труд и вкусные обеды.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.
1: Как солнце

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют. А ты когда-нибудь хотел оказаться по другую сторону радио? Не просто слушать Chicken FM, а самому рассказывать истории, которые происходят в своем ресторане. Если да, то присоединяйся к команде репортеров Chicken FM. Репортеры рассказывают о жизни ресторанов, записывают репортажи, участвуют в корпоративных событиях и первыми узнают о новых проектах. Если хочется попробовать себя в этом деле, оставляй заявку у нас на сайте chicken.fm. Возможно, следующий голос, который услышит вся команда, будет именно твоим.

0: Забота о гостях.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. У нас ведется работа с кассирами, то есть они достаточно лояльно общаются. Также у нас есть постоянные гости, с которыми также очень уже устроена коммуникация, и с ними не бывает в основном проблем. Стараются максимально выслушать или заранее понять, заранее там предложить даже пакет, там есть какая-то помощь нужна. То есть в этом плане сотрудники у нас достаточно сообразительные.
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: Здесь Чехин ФМ, а здесь послание от Сергея. Ресторан «Ростик Солнечный» в Омске. Привет всем солнечным сотрудникам «Ростикса». Всех люблю. Анна – лучший менеджер.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
3: Chicken FM. Звучит сочно.

0: мое, да она просто все мое, она просто все мое, а че касаемое,
1: а че касаемо, да он просто все мое, это просто все мое, че касаемо.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Жанны, заместителя директора из ресторана «Ростикс Мира» в Омске. Передайте привет большой профессиональной команде. Ребят, спасибо вам всем за отличную работу, вовлеченность и командный дух. Ценю каждого из вас. Просьба поставить песню Сергея Лазарева. Жанна, мы сделаем это, но лучше вы помогите нам. Отправьте заявку в рубрике «Заказ принят» через канал «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Acoustics ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Acoustics. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Acoustics. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Acoustics Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в тебе.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, салют. Иногда интересно узнать не только, что происходит в компании, но и что об этом думают люди, которые принимают решения. Для этого у нас здесь, в Ростикс, есть корпоративный подкаст «Сочный разговор». В нем лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников, рассказывают о своем опыте и делятся мыслями о работе и развитии. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и многие другие. Ищи свежие выпуски в канале «Я в Ростикс» и на сайте chicken.fm в разделах «Подкасты» и «Видео».

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать чуть ли не без выходных бывает.
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.

Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Chicken FM.

заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Иногда хорошее настроение занимает буквально 5 секунд. Подошел коллега и дал 5. Или сказал спасибо. Улыбнулся гость или спросил, как дела у кого-то. 5 секунд, да, но у человека уже может стать немного лучше весь день. Так что попробуй сегодня раздать несколько таких маленьких пятерок. Потому что команда становится сильнее не только благодаря большим достижениям, но и благодаря маленьким проявлениям поддержки каждый день.

0: суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Стабильность самое главное, но и при этом командная работа и движение в работе. Это, наверное, больше всего нравится.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

0: быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Читаешь рэп.
1: На запястье Ролексе. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
3: Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Если при слове «Ростикс» у тебя включается режим «Сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главное, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.
1: Горячие хиты.

0: «Мой наставник».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Директор у меня, ее, к сожалению, перевели в другой ресторан, Мишулинская Оксана. Я прям мой самый главный наставник. Ну и моих младших менеджеров, которые вот остаются вместе со мной, пока мы без нее справляемся.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самая сочная музыка осени.

0: связи с командой.
1: Это Чекин ФМ. Следующее сообщение от Александра. Он слушает нас в Молдове. Саша передает привет дорогим друзьям из Саратова и Казани. Ребята, хорошей вам работы, продуктивного дня, отличного настроения. Классно было вместе с вами. Ну что, классно быть вместе с вами, дорогие ребята. Пишите, признавайте друг друга. Чекин.фм.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Чекин.фм.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 9 утра. А в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Инновации в Ростикс — это не про сложные слова, а про простые идеи, которые делают жизнь легче. Нашел способ быстрее? Поделись. Придумал удобнее? Покажи. Сказал «дай 5» и уже стало веселее на смене. Потому что крутые результаты рождаются там, где есть движение и немного креатива. «Дай 5» коллегам, скажи спасибо и передай привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Chicken FM. Четкий бит.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясенский, Галимова, Резида. У меня здесь на пятачке еще два ресторана «Ростикс», и мы как бы с ними так немножечко конкурируем, но по-доброму, потому что мы общаемся все-таки между собой, директора. Ну, как бы, знаете, не упасть в грязь лицом, наверное, да, обслужить как можно больше гостей, меньше жалоб, наверное, получить. Это же все-таки показатель того, как мы работаем, если у нас меньше жалоб. И появление постоянных гостей. Потому что приятно видеть, когда к тебе человек приходит практически каждый день.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Александра из ресторана «Ростикс Чекаловский» в Санкт-Петербурге. Саша передает привет своей команде и просит включить песню «Инстасамки». Александр, песни по заказу мы ставим в рубрике «Заказ принят». Она есть в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Родиона из ресторана «Ростик» с Тюленина в Новосибирске. Родион передает привет Ксении и признается ей в любви, а также всем своим коллегам, особенно тем, кто работает до закрытия. Я думаю, что каждый хочет поскорее закрыться и, наконец, прийти домой. Желаю всем коллегам приятных смен. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Новосибирску огромный привет. И, ребята, пишите нам и вы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: что модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в Rostix.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Чикен ФМ. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.
2: Chicken FM.

0: Тур-команда. Большое сердце.
1: Меладзе Марина Бочарна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM. Следующее послание от Марии из ресторана «Ростикс» Пушкина в Перми. Маша передает привет своей любимой вечерней смене. Люблю вас и хочу работать с вами каждый день. Вы всегда поднимаете настроение и никогда не даете заскучать.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
4: Ростикс. На полную.
5: Amazing sound.
2: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Делаем осень сочнее.

часа 90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами Баба и Вуйтанг. Снова стреляют.

0: частного лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее послание в эфире Chicken FM от Дмитрия из ресторана Ростикс Дианова в Омске. Дима передает привет своей команде Дианова Омск и желает хорошего дня. Вы большие молодцы. Я вас очень ценю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Иногда идеальная смена складывается из мелочей. Вовремя подхватили, быстро среагировали, поддержали взглядом и шуткой. И вот уже все работает как единый механизм. Это и есть командная магия Ростикс, когда каждый на своем месте, но результат общий. Не забывай замечать такие моменты. Благодари коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через форму на сайте chicken.fm.
2: Vibe Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. На самом деле у нас есть несколько постоянных гостей, которые ходят уже на протяжении 4 лет. Это то, сколько я работаю на самом деле. Они всегда заказывают одно и то же и всегда рады нашему сервису. То есть мы стараемся делать все качественно, быстро. Ну и, понятное дело, максимально у нас фокус идет на удовлетворенность гостей. То есть перед нами компания ставит цель, допустим, по NPS 77. Мы стараемся делать его еще выше, чтобы непосредственно гости были довольны.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Признавайте друг друга, отправляйте сообщения через портал chicken.fm. Это сделал Раиль из ресторана «Ростикс» Вишневского в Казани. Он передает привет всем своим коллегам. Вы лучшие ребята. Желаю хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Радио Чикен.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же. Температура вниз, а настроение вверх.

0: Связи с командой.
1: Чикен ФМ продолжает свою работу сообщением, приветом, точнее, ресторану 7 звезд в Краснодаре. Привет всем, кто трудится в этом ресторане. Привет Артему и Марине. Будьте здоровы, будьте счастливы, продуктивных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: У нас есть саунд.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Check

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Салют. Сегодня среда. Значит, мы официально добрались до экватора. Понедельник уже где-то далеко, четверг машет рукой, ну а пятница постепенно появляется на горизонте. Ну а пока мы живем сегодняшним днем. Работаем, общаемся, помогаем друг другу и не забываем про самое главное – про настроение. Потому что даже самая обычная смена может стать классной, если рядом хорошие люди, а они как раз-таки вокруг вас.
2: Чикен FM. В твоем стиле. We want

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Ну, вообще, команда у меня такая, я ее считаю своей семьей. Я думаю, они точно так же считают меня своей семьей. Ну, то есть у нас очень дружный коллектив. Многие ребята у меня работают больше 2 лет. То есть достаточно такой сплоченный коллектив. Новеньких мы тоже принимаем активно.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет всем, кто слушает Chicken FM. Хорошего продуктивного дня. И пожелание. Хочу услышать песню в исполнении Наоки, пишет Назар. Назар, любимые песни вы заказываете сами в рубрике «Заказ принят» в нашем канале «Я в Ростикс». Добро пожаловать!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Ой, ой, ой.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. Следующий привет летит ресторану «Октябрьский проспект» в Люберцах. Это Барат. Она передает привет всем своим коллегам и отправляет свою песню, которую желает услышать в эфире Chicken FM. Мы обязательно песню эту услышим, послушаем, оценим в эфире. Барат, спасибо тебе за творчество. Ну и вы, ребята, присоединяйтесь к эфиру, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken

0: Вместе.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь?

0: одного из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют. А ты когда-нибудь хотел оказаться по другую сторону радио? Не просто слушать Chicken FM, а самому рассказывать истории, которые происходят в своем ресторане. Если да, то присоединяйся к команде репортеров Chicken FM. Репортеры рассказывают о жизни ресторанов, записывают репортажи, участвуют в корпоративных событиях и первыми узнают о новых проектах. Если хочется попробовать себя в этом деле, оставляй заявку у нас на сайте chicken.fm. Возможно, следующий голос, который услышит вся команда, будет именно твоим.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я директор ресторана «Ростик» в Новоясеневске, Галимова Резида. Ну, во-первых, стабильная компания. Во-вторых, большой поток разных людей. Какие-то новые задачи каждый раз перед директором становятся. И еще мне импонирует, что здесь больше заботятся о людях, конечно же.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Света поздравляет Анну Борисову с успешной сдачей сертификации на ММС. Успехов! Мы присоединяемся к этим поздравлениям. И Ане огромный привет, и всему ресторану «Ростик» в Свердловске.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа.
4: It's Frostix.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Это «Имба». Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's chicken time.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Я в «Ростикс» наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Меня зовут Кристина Калейкина, я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс Тюленина на связи. Нам пишет Даниил. Даниил передает привет всем, кто слушает Chicken FM. И персональный привет всем коллегам, всем сотрудникам. Вы большие молодцы.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, салют. Иногда интересно узнать не только, что происходит в компании, но и что об этом думают люди, которые принимают решения. Для этого у нас здесь, в Ростикс, есть корпоративный подкаст «Сочный разговор». В нем лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников, рассказывают о своем опыте и делятся мыслями о работе и развитии. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и многие другие. Ищи свежие выпуски в канале «Я в Ростикс» и на сайте chicken.fm в разделах «Подкасты» и «Видео».
2: Chicken FM.

0: команда. Мой наставник.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Да, все мне помогают. У нас дружный коллектив. Я могу обратиться к любому директору и к любому ТУ, и все обязательно помогут. Прям конкретно кого-то выделить не могу, потому что я могу действительно обратиться кому угодно, и мне помогут в любом вопросе. То есть настолько вот здесь вот сплоченная команда.
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я Бростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень. В

0: Пятница.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM звучит сочно.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Иногда хорошее настроение занимает буквально 5 секунд. Подошел коллега и дал 5. Сказал спасибо. Улыбнулся гость, спросил, как дела у кого-то. 5 секунд, да, но у человека уже может стать немного лучше весь день. Так что попробуй сегодня раздать несколько таких маленьких пятерок. Потому что команда становится сильнее не только благодаря большим достижениям, но и благодаря маленьким проявлениям поддержки каждый день.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым нашим

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostik's. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Даем стиля. Let's go, go.
1: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
0: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Если при слове «Ростикс» у тебя включается режим «Сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главное, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.
0: Вайб в роли.

0: Команда «Большое сердце».
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
2: Я в Ростикс.
3: Ловлю движ. Чикен ФМ.
4: Качает день и ночь.
5: Чикен ФМ.

0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Я бросил на полную. Amazing sound.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Инновации в Ростикс – это не про сложные слова, а про простые идеи, которые делают жизнь легче. Нашел способ быстрее? Поделись. Придумал удобнее? Покажи. Сказал «дай 5» и уже стало веселее на смене. Потому что крутые результаты рождаются там, где есть движение и немного креатива. «Дай 5» коллегам, скажи спасибо и передай привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Но у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Марии, ресторан 43, Брест, Экватор. Всем отличного дня на волнах нашего корпоративного радио. Особенный привет для человека, который знает толк в идеальной курочке. Мы передаем привет Марии Марчонок, менеджеру ресторана KFC в ТЦ «Экватор» в Бресте. Маша, пусть смена проходит легко. Гости улыбаются, а настроение будет на высоте. Спасибо за ваш труд и вкусные обеды.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, а здесь послание от Сергея. Ресторан «Ростик Солнечный» в Омске. Привет всем солнечным сотрудникам «Ростикса». Всех люблю. Анна – лучший менеджер.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Chicken FM. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, где-то кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. А то есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Жанны, заместителя директора из ресторана «Ростикс Мира» в Омске. Передайте привет большой профессиональной команде. Ребят, спасибо вам всем за отличную работу, вовлеченность и командный дух. Ценю каждого из вас. Просьба поставить песню Сергея Лазарева. Жанна, мы сделаем это, но лучше вы помогите нам. Отправьте заявку в рубрике «Заказ принят» через канал «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: forever.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Делаем осень сочнее.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Иногда идеальная смена складывается из мелочей. Вовремя подхватили, быстро среагировали, поддержали взглядом и шуткой. И вот уже все работает как единый механизм. Это и есть командная магия Ростикс, когда каждый на своем месте, но результат общий. Не забывай замечать такие моменты. Благодари коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через форму на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Четкий бит

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе. Я в «Ростикс» наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Работа, работа, работа.
2: Is Frostix.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's Chicken

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Наша суперкоманда. Мой наставник.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель, Гаджи Галариси Викторовна, огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
2: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Good vibes
4: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Настоящий слэй-вайб.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. У нас достижение.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. У нас в регионе реализовывается программа «От открывая горизонты. Твоя траектория». Есть у нас два постоянных волонтера, это я и еще одна девочка. Также есть приходящие волонтеры, и в прошлом году мы вообще в другом городе реализовывали эту программу, поэтому детей мы поддерживаем. В сентябре я хочу попробовать реализовать сама донорский день, пригласить ребят из нашего ресторана и из соседних городов. Посмотрим, может быть, наш человек 5-10 соберется.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай!

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас приходит один и тот же гость за 12 новых комбо всегда детских. Всегда, когда у нас запускается новая комбо, всегда приходит один и тот же гость. И именно 12 штук он заказывает по 2 каждому ребенку.
0: Музыкальная кухня твоего настроения.

Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club.

0: Gnostics Dance Club. Dance Club.
1: Самая сочная музыка на Chicken FM. Сочная музыка на Chicken FM.

0: Instrução básica.
1: Каждый день с 20.00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
2: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
3: Звучит точно!
1: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: Fun FM.
1: Ростикс – это место, где можно расти. Сегодня ты учишься, завтра помогаешь другим, а потом становишься тем, на кого равняются. Здесь ценят тех, кто не боится пробовать и идти вперед. Потому что развитие – это не разовый шаг, это постоянное движение. И если рядом есть человек, который тебя вдохновляет, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Вообще у нас достаточно много постоянных клиентов, это в основном утренние гости или сотрудники нашего торгового центра. У нас с ними очень хорошие взаимоотношения, они нам всегда ставят хорошие ценности на обслуживание. Также у меня многие знакомые, которые приходят в наш ресторан, отмечают, что у нас очень приятные сотрудники и очень классно с ними взаимодействовать.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
2: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Родиона из ресторана «Ростик» с Тюленина в Новосибирске. Родион передает привет Ксении и признается ей в любви, а также всем своим коллегам, особенно тем, кто работает до закрытия. Я думаю, что каждый хочет поскорее закрыться и, наконец, прийти домой. Желаю всем коллегам приятных смен. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Новосибирску огромный привет. И, ребята, пишите нам и вы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Всем привет, меня зовут Кристина Колейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее послание от Марии из ресторана «Ростикс» Пушкина в Перми. Маша передает привет своей любимой вечерней смене. Люблю вас и хочу работать с вами каждый день. Вы всегда поднимаете настроение и никогда не даете заскучать.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Rostix». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Rostix ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующее послание в эфире Chicken FM от Дмитрия из ресторана Ростикс Дианова в Омске. Дима передает привет своей команде. Дианова, Омск, и желает хорошего дня. Вы большие молодцы, я вас очень ценю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Признавайте друг друга, отправляйте сообщения через портал chicken.fm. Это сделал Раиль из ресторана «Ростикс» Вишневского в Казани. Он передает привет всем своим коллегам. Вы лучшие ребята. Желаю хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: с этим братом сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
2: Да, ребята, у Rostix есть свой подкаст «Сочный разговор». Это место, где лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников честно и без лишнего официоза. У нас уже побывали Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и не только. Если хочешь узнать, что думают руководители на самом деле, заглядывай в «Сочный разговор» в телеграм-канале «Я в Rostix» или на портале chicken.fm, разделы «Видео» и «Подкасты».

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: связи с командой.
1: Чикен ФМ продолжает свою работу сообщением, приветом, точнее, ресторану «7 звезд» в Краснодаре. Привет всем, кто трудится в этом ресторане. Привет Артему и Марине. Будьте здоровы, будьте счастливы, продуктивных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.

Давай из всех планов и занятий сейчас все, что есть, потратим, чтобы не было как-то по-пустому, чтобы не как в клубе тебя подцепил после тусовок.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет всем, кто слушает Chicken FM. Хорошего продуктивного дня. И пожелание. Хочу услышать песню в исполнении Наоки, пишет Назар. Назар, любимые песни вы заказываете сами в рубрике «Заказ принят» в нашем канале «Я в Ростикс». Добро пожаловать!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Гость в Ростикс приходит не просто поесть, он приходит за ощущением «мне здесь рады». Чистота, скорость, вкус – это база, а вот внимание к деталям – это уже магия. Кто-то спешит, кто-то устал, и мы это чувствуем.